Шухмунг аясиян ла дуб ясе зев чукпин, таян ла бжет пин мин. Албатта худа ла грик фуца мин. Мин тахсика кола де ngus ла ют пи чиз кунна, де фак ла ют пи чиз кун шес пин.

0: дин цан мама за дин дин цан дигэн эл тян дахс сон се дестрин он лагт юм нуг дигэн мана юм се мана нэ дэ бензин на румал на куре пиена чод дан дан ла нисэгэ юм зэт пэнэ дэ цо жагна гам ма тэмсэ чэну
1: гаса бикур
0: дуг ама тэмсэн да одэ цо на чэс дэ дахсан луд ми тама снала цо мис ман дис ман чэ нэ цо сон мас ман дис ман
1: гаса я я
0: чан дун юз бар гос бэ чи шукур
1: сана на ти
0: тамана одун сколе тамана дян дигэ
1: я я бикур
0: хампа
1: хампай зүйл
0: байна. Балын заны шиэд дэ батэ.
1: Оно оно оно.
0: Матан гоо чанагваа зэрмэн юм уу?
1: Каса. Оно оно бикүр бикүр. Маршис. Маршис аши батиман атан сон дожу локал жоксика я сман ин мичишинга тэ маколба я хампа цогсун гати локал тархи ка скол ян тэ жун табана дүн доте инсук чана атан гоётун гати доктор сайбан на сайнтист сайбан кунис гата зэри инжу барха гати програм саганду атан сакет пана бармел гата хаско таган дүтки ди кемикал ин мисман макол хэ чэ зэрбана ди чунмани ка гата лебана ригяб на гата дүн кенсел ла гата кёксин чужу яди гэн нат гата мамо син цуки на тес ди чунмаус коле занан дети гата ягати оргуни анди гата кемикал он дисман он лебана гата здохар чан сон син цук чана чингин ген гати локал жоксика гати сагет на кату дюн гата сана гати оргуни ска фанкен чан чача махши за шпатима ян спири гари кена ти пралукс бет ди сон жу ярес чунмис кола я ярес ди цокси чизатун табат пинзес ярес локсуа янти эсэджи грубенуна being said alik tabat jespakidi alu gatol jokshika tapchazin alikena samsing atan fankedu samsing yonkiri gentandi alikena yomashit
0: tilu ju aluya ngatas pehlana sardmo base tokse base ngati saskari lutamana alu chenu dag dag chanchi ajab chi chenu ngati local lut pusal dare spoon se shoponcho sena alu taxonika ngati dare phukma bak bak yang ate ngate
1: ngate
0: ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate
1: ngate
0: ngate ngate ngate ngate ngate ngate
1: ngate
0: ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate
1: ngate
0: ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate ngate тансана ян манажер чурэ алу чу кам тамэр басэну чу кюма тамана алу бак бак чэну
1: касэ
0: кам корэну дэгэн ата алу чарэ чана алу ят бис бачан ама тус кюн санма ама тус кюн мана алу пор косэна дэртили са ян риз дрилэ лома ка кабана ломас канс пат дэнэ дэн ача лома мана лип кабат
1: касэ
0: я лома капсэ мата талби лучи танзэ дэ органик зэ моду гама ача бора гат руп ян ла табат лектапсена жакча алегана денур гябна ян царис гена ярсан поте банано ла тача чену
1: каса
0: дегена алта алустон ран мана алу чо че черна са бесе чену патайсон се
1: бекур бекур
0: са бе чана алу гама бину би мана оде алун смон почана оде алу смон поча кан пян ната бе мари он чинзе
1: каса
0: тренинг а керена
1: я я
0: дес мон по алу кере баланга тан начане доктор чи зузет де балан пол тамана де бали урген пцере фрулатан фрулангате амман мана 5 мена 6 мена те батол танат
1: ту
0: тамана де фрула де али кана бемари онсен цере доктор нача тренинг
1: каса бикул
0: 2019 га сергяб на тренинг чек яс
1: бахшижу
0: кашмир юниверсити
1: чен
0: керена оде астан оде сапу де кана дурт на тен нача жикс дес мон пон алу ган ма би мана кама сас понжак падан чика я
1: стомахали
0: я чи сапот де дена
1: оно оно оно
0: модес понжак па сапот по гама ача алун ми вин че басе лип кава
1: каса вил
0: капсе чик тамана я пекинс на пас ис пас кан по цохчен
1: каса я я
0: чаде сап че басе алу лахт па ма я асан дук дук чана хаджи азят зину спорт па сана ната ку ли лаз бана азят
1: бешак
0: я камар на пса ку ик бана азят азят чи мет па засег на мет
1: беша
0: беша каса я тебе кьяр баба секс на нам зоне мате сабон чиме джунга сабон кем пеник тандре мисал гата нагас кам чек сар джунга чан чес кис тандре бинам зо мата дадри
1: каса оно оно
0: я знал на дуйо цубра йос ни я цуксу сига рам бас эски се там цуга дадри нам зен за ло корчина кам за гат тегна ко нгас ген ла кьонс пин то нгарир гуйга пок ко нгас ген ла кьонс пин ко нгас кис танс пин дерби
1: де на чин беша беша
0: исе бехтар нати лакпа сер га казнан ача мне чара мне джун ача цани баре кэнгэ лохбар гозна ача мне гэ маркет пен дуксе 2012 ан элтидя жаге дукса ача бизнес басе ёхса хадан мне цан мен лаза ача тон часон чига ача номик инна гэ ка абад ё джупру баз бише инна ян ача на мо лазим чимет ян поно мо